важнейшая истина, неизвестная человеческому роду. Можно стремиться понять, разгадать тайны жизни, но разве можно знать истину, спорной, не пока?